0: Небесной Яви. Добр ту срану в теоте. А че нам лебелья. То нам сонте сонте.
1: रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।